явах юм болчих. Тэгвэл гэмэггүй цагаан гэнэн идэрэн мэрэн. Тэгвэл нэг та гэмэггүй цагаан таваа зэрэг хутпаа үтэлэр явах юм гэлээ. Ки авч таппаан гэмээр явах уу гэмэгтаахгүй яаяалууд гэмэгтаахэл явах юм. Юу нэг мэнэрч яарах суулч. Тухуйраад яах суулч дилэнг таймаар таггүй юу. Тэгвэл тохойогдагрой. Окечэрин гоолуугами. Парнаксүри ба аноктаран шумаам. Аутагуманна жоолуккалаорсунгутай тайкква. Топпони жоаруулуулу аутласаарнэрми ингэкканнарсути. Утлунгусумагаанга таймингэккааннаалу пагат таймаасалаармим. Таанна гиннеқарнерли сомал юмикка униккаусиксартуарассу алианагиару иккуимуксамну яттакко гиннеқарли қаулимгалаалерэкки амаккаал нусилангиттуқулуи кингунеэгу гиннеқаллилиаормига нусиангиттиартуни нусилиангиттиар парнатсиарнартуни аутлариса аудришаавэксэрлу имоннакэрсаалугуннагэнэ накэрсаалугуннагати тайккунангат исугумажуалуартуни нумаанангэнэрсаа утлуктаар нумаанангэнэрсаа унну уннуппатлиагаартуми кивааджуннэрсаа тарнэрсаа тэраорсималлути тайккуарулуи тайкка атаусэртэ исуартуйрилаорсивэяа нагэрсаутигина сулаорсиманагу питтианг сорлуккуорторлуулиаорсимун нагэрсаут нагэ сиорэнгми суккасаулиорлулатай нагэрсаутигина сулаорсимун ээрвартугу акти ангуммат ангумматиалуорсимугалорлу тааннаула тааннаулуйалаорлуни даун утерсималаорлу таппаунг кинилаорсимаюннерат таларнаарлуму иттуулерума таппаунгалаар тусагулаарымата кижалугалиалу кияалаорсималуаккуи таймаалу юксаулагалаарму тумаан аата таингто атлу имматтиаккана упигилуангуартаа тау умиарсалаорсута умиалаттаарулуг икумали тингэкаутарарлунилу тама ангэкаутлиорсутуги упингалуартурулуг китиктаарлунгэни упингэпиллаалалаорсута тау тауну умиартурлэрсута лэббунга санагалэккуорсута таувун нунаттин таувунгаутиниарсулу кумиарулу таувунгаутиниарсути агаулиллуулукэаннаг таувани умиартурсунааси аулаутиартуалулоорсимугатта пуукатуиннакулурсунааккаутиалаа тукутуалуу напинга имааннун имуксиллангитту айорситту айпутэкаратулу айорситтуалуоорсимагатта тамааннган илупаарутангани ипусиеортута паасиорсиммаан тааванна таунанга анога яатла сапилаагулаарсуни ханагияагут уаваккэнисумагами аноралтуалу руумман имааннар мэйсула сикукиттуалу панаагнэрлуни даунан даунник кэттэрзуугиатта тимму таппаунуна миксаану ингэкалэктуалуарсимагат ипути ипутаклуалуртута папирорсиугаариатлаттаахарамилу таанит таан папирорсиугаариани атуриннгиттиарсуни анориму умиагу кусяуми тиатлерлугу таинниккуа уттараанг маккум саангалуннарсиуалуумму тааиманна ингэкаиуалуулаттаккум суккааттуксаулаарпугу ипутиллаттаагунгиллутикку таиманнааиуаяа